0: 1500.
1: Так вот тухан плах динорт. Чхан татат юс. Чхан таса мигел луа мацуркани накшоли. Ним шиш. Ата кюк кихат куа лате тухан плах дитот. Тут коинт Estados Unidos. Читки вилаш атат юс. А, ата кюк иш. Ни кихат куа лате ли тухан прес. Чит ке велам ке жатат Диос, ацухан жат канемите.